я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потеплее. Плейт до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.

0: Котлер.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. Сам город Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712, 1728 и 1732 и 1918 годах это была столица России. Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия со странами Европы. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались известные русские и иностранные архитекторы, творения которых позволяют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название.
2: 6 сентября отмечается День рыжих. История возникновения праздника имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. Другая версия ссылает нас к голландскому художнику Ровен Хорсту, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астоне одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же, как и аналогичные ему праздники, отмечается в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включают в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии, флешмобы, пикники, лекции, игры для детей, состязания для взрослых и так далее. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой. Кстати, на планете есть регионы, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию. Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. История ношения бороды или отказа от нее – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представления о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни. Для кого-то ношение бороды, причем постриженной, определенным образом было и остается признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то к определенной субкультуре. В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определенному социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям. Сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала трендом, о котором не только говорят, но даже и поют со сцены. Возвращение моды на ношение бороды привело и к расширению спектра сферы услуг, когда парикмахерские салоны начали оказывать услуги по уходу за бородой, следуя рыночному принципу следования за спросом.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: У всех знаков день пройдет под знаком очень теплого, позитивного отношения к людям. Сегодня полностью исключены конфликтные ситуации, так как ни один человек не захочет разрушать атмосферу, располагающую к доверительному общению и задушевным беседам.
1: Звезды говорят.
2: Овны откроют для себя новые виды досуга. Вы будете удивлены, как много позитива приносит воскресенье, проведенное дома, в окружении родных людей, с которыми можно многое обсудить, вместе о чем-то помечтать или с ностальгией вспомнить о прошлом.
0: Тельцы посвятят день устранению своих внешних изъянов. Вы воспользуетесь интернетом, чтобы выбрать одну из самых эффективных диет, а также составить план физических тренировок, с помощью которых вы сможете приобрести великолепную фигуру.
2: Близнецы в этот день сосредоточатся на выполнении рутинных домашних занятий. И пусть в бытовых мелочах вам не удастся найти что-то новое, яркое и необычное, главное, что к вечеру ваше личное пространство засверкает чистотой и уютом.
0: Раки не смогут придать своим мыслям единственно верное направление. Вы будете размышлять о разном, и о своей карьере, и о семейной жизни, и о других аспектах. Однако ни в одном из них вы не доберетесь до истинных причин своих затруднений.
2: Львы проведут этот день в очень приподнятом настроении. Ваш оптимизм заразительно подействует на окружающих, так как от ваших шуток начнет улыбаться даже суровый сосед, который привык носить на своем лице маску солидного человека.
0: Девы пойдут на многое ради стабилизации своих семейных отношений. Вы искренне извинитесь перед своей второй половинкой за недавний инцидент и дадите честное слово, что впредь в вашей совместной жизни подобные ситуации не возникнут.
2: Весам этот день подарит возможность сделать массу интересных покупок. Вечером, разбирая многочисленные пакеты и сумки, вы будете удивляться, что столько полезных вещей вам удалось приобрести с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Скорпионы сегодня смогут найти очень интересного и необременительного собеседника, любимую книгу. С увлекательным чтением вы не заметите, как наступит вечер, вместе с которым к вам придет осознание того, что вы очень многое не успели.
2: Стрельцы будут очень зависимы от настроения родственников. Пока в стенах вашего дома бушует очередная коллективная революция, вы решите подыскать более спокойное пристанище. Например, отправитесь в гости к близкому другу.
0: Козероги сегодня с головой погрузятся в виртуальную схватку. Вы откажетесь принимать участие в жизни своей семьи, так как компьютерная игра отнимет у вас все свободное время и не оставит вам сил на устранение мелких бытовых неприятностей.
2: Водолеи столкнутся с поломкой незаменимого бытового прибора. Это недоразумение заметно выбьет вас из колеи, тем более, что деньги, необходимые для ремонта, вы планировали потратить на покупку подарка для близкого родственника.
0: Рыбы сегодня рискуют в корне неправильно истолковать происходящее и сделать массу ошибочных поступков. Прежде чем давать выход своим эмоциям, постарайтесь немного остыть, а затем разобраться, кто конкретно виновен в случившемся.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потепление. Теплеет до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.

0: Народ, самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: ты меня не знаешь.
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
3: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение 2 дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потеплее. Плейт до плюс 15.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Радио Инфинити.

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: У всех знаков день пройдет под знаком очень теплого, позитивного отношения к людям. Сегодня полностью исключены конфликтные ситуации, так как ни один человек не захочет разрушать атмосферу, располагающую к доверительному общению и задушевным беседам.
1: Звезды говорят.
2: Овны откроют для себя новые виды досуга. Вы будете удивлены, как много позитива приносит воскресенье, проведенное дома, в окружении родных людей, с которыми можно многое обсудить, вместе о чем-то помечтать или с ностальгией вспомнить о прошлом.
0: Тельцы посвятят день устранению своих внешних изъянов. Вы воспользуетесь интернетом, чтобы выбрать одну из самых эффективных диет, а также составить план физических тренировок, с помощью которых вы сможете приобрести великолепную фигуру.
2: Близнецы в этот день сосредоточатся на выполнении рутинных домашних занятий. И пусть в бытовых мелочах вам не удастся найти что-то новое, яркое и необычное, главное, что к вечеру ваше личное пространство засверкает чистотой и уютом.
0: Раки не смогут придать своим мыслям единственно верное направление. Вы будете размышлять о разном, и о своей карьере, и о семейной жизни, и о других аспектах. Однако ни в одном из них вы не доберетесь до истинных причин своих затруднений.
2: Львы проведут этот день в очень приподнятом настроении. Ваш оптимизм заразительно подействует на окружающих, так как от ваших шуток начнет улыбаться даже суровый сосед, который привык носить на своем лице маску солидного человека.
0: Девы пойдут на многое ради стабилизации своих семейных отношений. Вы искренне извинитесь перед своей второй половинкой за недавний инцидент и дадите честное слово, что впредь в вашей совместной жизни подобные ситуации не возникнут.
2: Весам этот день подарит возможность сделать массу интересных покупок. Вечером, разбирая многочисленные пакеты и сумки, вы будете удивляться, что столько полезных вещей вам удалось приобрести с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Скорпионы сегодня смогут найти очень интересного и необременительного собеседника, любимую книгу. С увлекательным чтением вы не заметите, как наступит вечер, вместе с которым к вам придет осознание того, что вы очень многое не успели.
2: Стрельцы будут очень зависимы от настроения родственников. Пока в стенах вашего дома бушует очередная коллективная революция, вы решите подыскать более спокойное пристанище. Например, отправитесь в гости к близкому другу.
0: Козероги сегодня с головой погрузятся в виртуальную схватку. Вы откажетесь принимать участие в жизни своей семьи, так как компьютерная игра отнимет у вас все свободное время и не оставит вам сил на устранение мелких бытовых неприятностей.
2: Водолеи столкнутся с поломкой незаменимого бытового прибора. Это недоразумение заметно выбьет вас из колеи, тем более, что деньги, необходимые для ремонта, вы планировали потратить на покупку подарка для близкого родственника.
0: Рыбы сегодня рискуют в корне неправильно истолковать происходящее и сделать массу ошибочных поступков. Прежде чем давать выход своим эмоциям, постарайтесь немного остыть, а затем разобраться, кто конкретно виновен в случившемся.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью АвтоВАЗа с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 800 000 рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити»

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение 2 дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.
1: Радио Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. Сам город Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712, 1728 и 1732 и 1918 годах это была столица России. Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия со странами Европы. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались известные русские и иностранные архитекторы, творения которых позволяют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название.
2: 6 сентября отмечается День рыжих. История возникновения праздника имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. Другая версия ссылает нас к голландскому художнику Ровен Хорсту, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астоне одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же, как и аналогичные ему праздники, отмечается в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включает в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии, флешмобы, пикники, лекции, игры для детей, состязания для взрослых и так далее. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой. Кстати, на планете есть регионы, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию. Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. История ношения бороды или отказа от нее – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представления о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни. Для кого-то ношение бороды, причем постриженной определенным образом, было и остается признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то – к определенной субкультуре. В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определенному социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям. Сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала трендом, о котором не только говорят, но даже и поют со сцены. Возвращение моды на ношение бороды привело и к расширению спектра сферы услуг, когда парикмахерские салоны начали оказывать услуги по уходу за бородой, следуя рыночному принципу следования за спросом.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: У всех знаков день пройдет под знаком очень теплого, позитивного отношения к людям. Сегодня полностью исключены конфликтные ситуации, так как ни один человек не захочет разрушать атмосферу, располагающую к доверительному общению и задушевным беседам.
1: Звезды говорят.
2: Овны откроют для себя новые виды досуга. Вы будете удивлены, как много позитива приносит воскресенье, проведенное дома, в окружении родных людей, с которыми можно многое обсудить, вместе о чем-то помечтать или с ностальгией вспомнить о прошлом.
0: Тельцы посвятят день устранению своих внешних изъянов. Вы воспользуетесь интернетом, чтобы выбрать одну из самых эффективных диет, а также составить план физических тренировок, с помощью которых вы сможете приобрести великолепную фигуру.
2: Близнецы в этот день сосредоточатся на выполнении рутинных домашних занятий. И пусть в бытовых мелочах вам не удастся найти что-то новое, яркое и необычное, главное, что к вечеру ваше личное пространство засверкает чистотой и уютом.
0: Раки не смогут придать своим мыслям единственно верное направление. Вы будете размышлять о разном, и о своей карьере, и о семейной жизни, и о других аспектах. Однако ни в одном из них вы не доберетесь до истинных причин своих затруднений.
2: Львы проведут этот день в очень приподнятом настроении. Ваш оптимизм заразительно подействует на окружающих, так как от ваших шуток начнет улыбаться даже суровый сосед, который привык носить на своем лице маску солидного человека.
0: Девы пойдут на многое ради стабилизации своих семейных отношений. Вы искренне извинитесь перед своей второй половинкой за недавний инцидент и дадите честное слово, что впредь в вашей совместной жизни подобные ситуации не возникнут.
2: Весам этот день подарит возможность сделать массу интересных покупок. Вечером, разбирая многочисленные пакеты и сумки, вы будете удивляться, что столько полезных вещей вам удалось приобрести с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Скорпионы сегодня смогут найти очень интересного и необременительного собеседника, любимую книгу. С увлекательным чтением вы не заметите, как наступит вечер, вместе с которым к вам придет осознание того, что вы очень многое не успели.
2: Стрельцы будут очень зависимы от настроения родственников. Пока в стенах вашего дома бушует очередная коллективная революция, вы решите подыскать более спокойное пристанище. Например, отправитесь в гости к близкому другу.
0: Козероги сегодня с головой погрузятся в виртуальную схватку. Вы откажетесь принимать участие в жизни своей семьи, так как компьютерная игра отнимет у вас все свободное время и не оставит вам сил на устранение мелких бытовых неприятностей.
2: Водолеи столкнутся с поломкой незаменимого бытового прибора. Это недоразумение заметно выбит вас из колеи, тем более, что деньги, необходимые для ремонта, вы планировали потратить на покупку подарка для близкого родственника.
0: Рыбы сегодня рискуют в корне неправильно истолковать происходящее и сделать массу ошибочных поступков. Прежде чем давать выход своим эмоциям, постарайтесь немного остыть, а затем разобраться, кто конкретно виновен в случившемся.

0: Радио Инфинити.
1: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
2: Эндрю Стентон.
3: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью «АвтоВАЗа» с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение 2 дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
3: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Top Hit Chart,
2: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
3: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ Хит Чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучала более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и топ-хит-чарт с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е.

0: клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
6: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на «Топ Хит» и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
7: «Убегу», «Скатл» и «Эдди Моно», победитель голосов.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
6: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
7: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем «Holy Flame». Встречайте «Holy Flame» в нашем эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
2: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
1: А по данным «Топ Хит», на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете.
2: Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
2: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Хит-чарт с группой Добро.
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ-хит во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на Топ-хите в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель интернет-хит

0: Те, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
10: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
11: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарты. А это бывает крайне редко.
10: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юле Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Top Hit назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
5: В

0: и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз: 8 920 313 13 64. Сайт в интернете: теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Инфинити.

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение двух дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.
1: Радиостанция Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет раскрыл цену седана А9. В базовой версии машина стоит от 3 миллионов рублей, в топовой — 3,5. Версии различаются не только опциями. В топе более мощный двигатель и классический автомат вместо робота. Напомним, Тенет А9 сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Собирают машины в Ленинградской области. У дилеров Ли Авто появился новый Leel 9 Levis. Кроссовер оснащается активной подвеской нового поколения. А еще внедрили систему управления с мгновенным откликом на руль, полностью электронные тормоза и подруливающую заднюю ось. Кроме того, версия Levis мощнее и динамичнее обычного L9. Цена от 12,5 миллионов. Бестюне повысил скидки на автомобили. Крупный седан B70 стал от 50 до 100 тысяч дешевле. Теперь его можно купить по цене Lada Vesta от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Кроссовер T9 стал на 200 тысяч дешевле, от 2 миллионов 600 тысяч. Предложения распространяются только на прошлогодние машины. Jeep Grand Cherokee давно считается классикой в классе больших внедорожников. Кузов WK2 — это один из самых свежих вариантов этой модели. Цены на вторичке стартуют с 1 000 000 рублей, а ухоженные экземпляры с небольшим пробегом уходят за 3. Машину любят за статус, комфорт и относительную надежность, но нюансов владения хватает. Подробнее о плюсах и минусах Jeep Grand Cherokee 4-го поколения в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол.

0: Высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Сегодня день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. День нефтяника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей, геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов, всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью. Нефтяная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти. Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависит бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан. Однако работа тех, кто трудится в этих отраслях, очень нелегка. Эти люди зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем. Можно только выразить восхищение мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, стойкостью, терпением этих незаурядных людей. Наряду с Россией в первое воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник нефтяники и газовики Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. Сам город Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712, 1728 и 1732 и 1718 годах это была столица России. Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия со странами Европы. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались известные русские и иностранные архитекторы, творения которых позволяют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название.
6: 6 сентября отмечается День рыжих. История возникновения праздника имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. Другая версия ссылает нас к голландскому художнику Ровен Хорсту, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астане одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же, как и аналогичные ему праздники, отмечается в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включают в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии, флешмобы, пикники, лекции, игры для детей, состязания для взрослых и так далее. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой. Кстати, на планете есть регионы, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию. Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. История ношения бороды или отказа от нее – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представления о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни. Для кого-то ношение бороды, причем постриженной определенным образом, было и остается признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то к определенной субкультуре. В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определенному социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям. Сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала трендом, о котором не только говорят, но даже и поют со сцены. Возвращение моды на ношение бороды привело и к расширению спектра сферы услуг, когда парикмахерские салоны начали оказывать услуги по уходу за бородой, следуя рыночному принципу следования за спросом.
4: А в этот день события, ставшие историей.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Открывает выпуск новинка, ей всего пару дней. «Курс на Курск» — так называется песня. Насколько нам удалось установить, исполняет ее некто Крупатин. На этом информация исчерпана, но песня от этого хуже не стала.
4: Кто сказал, что не больно ей? Лишь земля, да не более. Только сердцем почувствуя, без раздумий мчусь я.

прорвемся всею Россию. Курс на Курск, курс на Белгород, на Донецк, на Луганск. Курс туда, где ждут и верят в нас.

страшный час для всей страны.

ранила в утренней схватке. А Сережка Кондратьев уже не вернется с войны. У соседа Петра то и дело стрекочет мобильник. Он хватает его,

все, что в трубку кричит, его горем убитая мать. Горем убитая мать. Подполковник, хирург, приговор его утром озвучил. Рассказал про глаза, а точнее про...

Сережка Кондратьев уже не вернется с войны. А Сережка Кондратьев уже не вернется с войны.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

0: Песня на войне.
1: И вновь приходит на ум старый анекдот. А будет ли Третья мировая, спросили у политического обозревателя. Нет, что вы, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Группа «Зверобой» продолжает выпуск песни, которая называется «В тему». «Война за мир».
2: Война не

Я Сергей Гаченко. Приветствую всех радиослушателей. Предлагаю вам послушать мою новую песню «Лебединая верность». Пусть как можно быстрее наступит для всех мирное небо.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне. Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
3: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Песня на войне.
7: Каждому солдату важно знать, что о нем помнят и его ждут, и что его тяжелая работа нужна и ее ценят. Юрий Шилов в эфире. Я с тобою, солдат.
8: Я смотрю тебе вслед, уходящему в бой. На границе ночного затишья. Все в порядке, боец, я сегодня с тобой. Подкрепление будет не лишним. Снова я на Донбассе, родные края. Но

0: Песня на войне.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, программа «Песня на войне». ВИА «Российский оплот» предлагает вашему вниманию песню «Моя Москва». Музыка Николай Каблуков, слова Виталий Батюк. Торжествуем со всей страной, с неповторимой и непобедимой столицей Москвы.

города, и мы поздравляем город-герой Москву, столицу нашей Родины. Быть добру! Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
4: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
5: Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты. Труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
6: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение 2 дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14.

0: задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Погода на Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. Российские фигуристы выиграли все дисциплины на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев, который проходил в Бангкоке. В женском одиночном катании победу одержала София Дзепко, в мужском одиночном – Лев Лазарев. В танцах на льду первыми стали Мария Фефелова и Артем Валов. Мужская сборная России в серии пенальти обыграла команду Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Игровое время завершилось в ничью 2-2, а по пенальти 2-1 россияне взяли верх и за золото сыграют с Испанией. А женская российская сборная здесь же сошла с дистанции в полуфинале, проиграв 0-3 испанкам. В матче за третье место Россия сыграет с Австралией. Турнир проходит в Хорватии. Пятая в рейтинге ВТА мира Андреева впервые вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США, выиграв 6-2-7-6 у теннисистки из Чехии Николы Бартуньковой. Анна Калинская удивила, обыграв 9-ю ракетку мира, украинку Элину Свитолину 6-3-2-6-6-3. Вышел в 1/8 финала и Карен Хачанов, который в трех партиях взял верх над французом Бенджамином Бонзи. Стартовал долгожданный сезон в континентальной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» начал турнир с домашней победы 5-1 над «Трактором». В Петербурге «СКА» только в овертайме 4-3 одолел тольяттинскую «Ладу». Московский «Спартак» дома уступил 0-1 нижегородским торпедовцам. Финалист Кубка Гагарина «Акбарс» «Побулитом» на своем льду 4-3 обыграл «Сибирь». «Северсталь» уступила 2-3 гостям из Салавата Юлаева, а московские «Динамосцы» 1-2 проиграли в Екатеринбурге «Автомобилисту». Футболисты ЦСКА неожиданно в Петербурге обыграли со счетом 2-1 «Зенит». Героем встречи стал Иван Обляков, который оформил дубль. Наряду с Краснодаром ЦСКА тоже еще ни разу не проигрывал в РПЛ в этом сезоне. Кстати, краснодарцы потеряли первые очки, сыграв дома в ничью 2-2 с крыльями Советов, а воронежскому «Факелу» пора делать какие-то орг-выводы. У команды в 7 турах 5 поражений и 2 ничьи. «Факел» в гостях 1-3 уступил Ростову. В первой лиге единолично лидирующий Нижний Новгород взял 3 очка в гостевой игре с Сочи 1-0. Еще один претендент на выход в РПЛ «Велес» сыграл в гостях 1-1 с Уфой. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев победил американца Зака Браунагеля на турнире организации Real American Freestyle. Это профессиональная лига по вольной борьбе. Поединок завершился со счетом 8-6 в пользу шестикратного чемпиона мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет раскрыл цену седана А9. В базовой версии машина стоит от 3 миллионов рублей, в топовой — 3,5. Версии различаются не только опциями. В топе более мощный двигатель и классический автомат вместо робота. Напомним, Теннет А9 сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Собирают машины в Ленинградской области. У дилеров Ли Авто появился новый Лел 9 Левис. Кроссовер оснащается активной подвеской нового поколения. А еще внедрили систему управления с мгновенным откликом на руль, полностью электронные тормоза и подруливающую заднюю ось. Кроме того, версия Левис мощнее и динамичнее обычного L9. Цена от 12,5 миллионов. Бестюне повысил скидки на автомобили. Крупный седан B70 стал от 50 до 100 тысяч дешевле. Теперь его можно купить по цене Lada Vesta от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Кроссовер T9 стал на 200 тысяч дешевле, от 2 миллионов 600 тысяч. Предложения распространяются только на прошлогодние машины. Джип Grand Cherokee давно считается классикой в классе больших внедорожников. Кузов WK2 – это один из самых свежих вариантов этой модели. Цены на вторичке стартуют с 1 000 000 рублей, а ухоженные экземпляры с небольшим пробегом уходят за 3. Машину любят за статус, комфорт и относительную надежность, но нюансов владения хватает. Подробнее о плюсах и минусах джипа Grand Cherokee 4-го поколения в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Сегодня стартует один из самых ярких праздников во Франции – праздник фонариков. В течение двух дней проходит этот интересный праздник. В кануне дня рождения Богоматери, начиная с 17 века, проводилась ярмарка товаров, а также служба на Флорентийской площади. Это была важнейшая городская ярмарка, на которую горожане приходили в лучших нарядах. В 17 веке наряды горожанок казались слишком пышными, поэтому их прозвали фонариками. После ярмарки в вечернее время по городу проходит процессия с бумажными фонариками и горящими свечами. Шествие возглавляет кардинал. Еще одна версия отмечает, что традиция началась после входа в Сиену войск Флоренции. Сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов. В эти дни город-музей демонстрирует свое истинное лицо.
1: Радио Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: искренняя эмоция покупателя. Уин
1: Кэмпбелл. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Сегодня день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. День нефтяника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей, геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов, всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью. Нефтяная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти. Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависит бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан. Однако работа тех, кто трудится в этих отраслях, очень нелегка. Эти люди зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем. Можно только выразить восхищение мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, стойкостью, терпением этих незаурядных людей. Наряду с Россией в первое воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник нефтяники и газовики Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. Сам город Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712, 1728 и 1732 и 1918 годах это была столица России. Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия со странами Европы. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались известные русские и иностранные архитекторы, творения которых позволяют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург». После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название.
6: 6 сентября отмечается День рыжих. История возникновения праздника имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. Другая версия ссылает нас к голландскому художнику Ровин Хорсту, который в поисках рыжеволосой натурщицы невольно собрал в Астане одновременно свыше сотни красавиц с огненным цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, учитывая очень скромный процент рыжеволосых людей, что девушки решили встречаться ежегодно. Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же, как и аналогичные ему праздники, отмечается в другие даты и призванные объединить рыжеволосых людей по всему миру, традиционно включает в себя фестивали, вечеринки, встречи в пабах, на природе, фотосессии, флешмобы, пикники, лекции, игры для детей, состязания для взрослых и так далее. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой. Кстати, на планете есть регионы, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию. Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. История ношения бороды или отказа от нее – это история предпочтений, вкусов, модных тенденций, религиозных убеждений, представления о красоте и мужественности, то есть история человеческой жизни. Для кого-то ношение бороды, причем постриженной определенным образом, было и остается признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то к определенной субкультуре. В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определенному социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям. Сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала трендом, о котором не только говорят, но даже и поют со сцены. Возвращение моды на ношение бороды привело и к расширению спектра сферы услуг, когда парикмахерские салоны начали оказывать услуги по уходу за бородой, следуя рыночному принципу следования за спросом.
4: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: Тюменской области 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Погода на Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-5403 или 8-950-706-5775.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: В финале чемпионата Европы по волейболу среди женских команд сыграют действующие чемпионки мира итальянки и действующий европейский чемпион Турция, сборная Италии. В четырех партиях добилась успеха в матче с Польшей, а волейболисткам Турции хватило трех сетов, чтобы обыграть Сербию. В итальянской серии А чемпион и вице-чемпион выдали суперматч в Милане. Интер проигрывал Наполи к началу второго тайма 0-2. И футболистам Интера не просто удалось спасти игру, но и победить со счетом 3-2. У неаполитанцев в первых трех турах это уже второе поражение, а Интернационале выиграл все встречи. В немецкой Бундеслиге Бавария неожиданно потеряла первые турнирные баллы, сыграв 0-0 с Шальке на выезде. Новичок лиги клуб Эльверсберг в гостях взял верх над Боруссией из Мюнхен-Гладбаха со счетом 4-3 и имеет 100% результат после двух туров, как и Фрайбург, и Дортмундская Боруссия. Фрайбург на чужом поле обыграл 1-0 Падерборн, а Дортмунд выиграл 3-2 у Хоффенхайма на его поле. В испанской Ла Лиге первое поражение в чемпионате у мадридского Атлетика, причем сразу крупные подопечные Диего Симеоне проиграли со счетом 0-3 в Бильбао. Футболисты мадридского Атлетика, кстати, второй сезон подряд терпят неудачи в этом городе. В английской премьер-лиге провалила старт Астон Вилла. Команда только в третьем туре набрала первые очки, сыграв в гостях 0-0 с Халл-Сити. Тем временем Манчестер Сити выиграл в чемпионате третий матч из трех, обыграв 1-0 у себя Ковентри. В середине первого тайма отличился Эрлинг Холланд. В чемпионате Саудовской Аравии первое поражение у чемпиона. Аль-Наср проиграл на чужом поле со счетом 1-2 футбольному клубу Аль-Итихад. На открытом чемпионате США по теннису шестая ракетка мира итальянец Флавио Каболи сошел с дистанции, проиграв в четырех сетах бельгийцу Александру Блоксу. Отметим успех Стефаноса Циципаса, который вышел в 1/8 финала, победив чеха Иржи Легичку. В четырех партиях в женском одиночном разряде восьмая ракетка мира Ига Швёнтек смогла выиграть в двух партиях у Марии Боусковой из Чехии. На чемпионате мира по баскетболу среди женских сборных в группе А удивила сильная команда Испании, проиграв со счетом 73-82 Мали. И в этом же квартете хозяйки турнира баскетболистки Германии выиграли 74-58 у Японии. Теперь перед заключительным туром всех команд по одной победе и одному проигрышу. Уже 14-й этап Вуэльты завершился, где первым стал представитель Германии Марко Бреннер, а лидером общего зачета остается испанец Энрик Мас, имея неплохой запас прочности. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Infinity.

0: усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

деда с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните

0: Все на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет раскрыл цену седана А9. В базовой версии машина стоит от 3 миллионов рублей, в топовой – 3,5. Версии различаются не только опциями. В топе более мощный двигатель и классический автомат вместо робота. Напомним, Теннет А9 сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Собирают машины в Ленинградской области. У дилеров Leafto появился новый Leel 9 Levis. Кроссовер оснащается активной подвеской нового поколения. А еще внедрили систему управления с мгновенным откликом на руль, полностью электронные тормоза и подруливающую заднюю ось. Кроме того, версия Levis мощнее и динамичнее обычного L9. Цена от 12,5 миллионов. Бестюне повысил скидки на автомобили. Крупный седан B70 стал от 50 до 100 тысяч дешевле. Теперь его можно купить по цене Лады Весты от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Кроссовер T9 стал на 200 тысяч дешевле, от 2 миллионов 600 тысяч. Предложения распространяются только на прошлогодние машины. Джип Grand Cherokee давно считается классикой в классе больших внедорожников. Кузов WK2 – это один из самых свежих вариантов этой модели. Цены на вторичке стартуют с 1 000 000 рублей, а ухоженные экземпляры с небольшим пробегом уходят за 3. Машину любят за статус, комфорт и относительную надежность, но нюансов владения хватает. Подробнее о плюсах и минусах джипа Grand Cherokee 4-го поколения в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
3: Александра Солодовникова.
4: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 7 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывами до 12, а вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 7-9, а днем 14-16 градусов тепла. Во вторник, 8 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью и под утро ожидаются заморозки в отдельных районах до 0 градусов, а днем 16-18 выше 0. В среду малооблачно и без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 22.
0: Погода на Infinity.

0: Опасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Инфинити.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Верхнеднепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Радиостанция Infinity.
1: Мы с тобой две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радіо Інфініті.
1: Зал ракетою з картона строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

Радіо Інфініті.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.